может, так часто меня бросать, ты можешь так часто меня, может, так часто меня бросать, ты можешь так часто меня бросать, ты можешь так часто меня бросать.

вдвоем. Нам кажется, в тот вечер чего нам не везло. Но иногда нам приходит любовь. И иногда приходит счет. Нам казалось, что никогда не получится. Нам казалось, что мы разлучимся. Но наш сын, то утро судьбы.

забывать того, о чем все мечтают. Никогда не хочу получать того, что все получают. Нам казалось, что никогда не получится, нам казалось, что мы разучимся.